ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Алматы представили фильм «Алғашқы кітап» о первом сборнике произведений Абая. В музее Костеева прошел детский квест «Путь мудрости Абая». Астана присоединилась к республиканскому проекту «Читающая нация». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Алматы состоялась премьера документального фильма «Алгашкы китап», посвященного истории выхода в свет первой книги великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Фильм создан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино. Показ прошел под открытым небом в рамках музыкально-поэтического вечера «Абай-Алема» и собрал тысячи зрителей. Праздничная программа объединила кинопоказ, театрализованное представление, поэзию и музыку, посвященные творческому наследию Абая. «Алгашкы китап» создан в жанре докудрамы и рассказывает о судьбе первого печатного сборника произведения Абая, изданного в 1909 году в Санкт-Петербурге в типографии Ильяса Бураганского. Авторы прослеживают путь книги от сбора и подготовки произведения до их публикации, рассказывают о людях, причастных к изданию, и трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к выходу сборника. Кульминацией вечера стало совместное исполнение песен Абая «Под открытым небом». К артистам присоединились более 1000 зрителей, объединившись вокруг поэтического и музыкального наследия великого мыслителя. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева прошел познавательный квест «Путь мудрости Абая». Юные участники познакомились с жизнью и творческим наследием великого поэта и мыслителя через произведения казахстанского изобразительного искусства. В экспозиционных залах музея детям представили портрет юного Абая Абылхана Костеева, портрет Абая Сарсенбая Бисембаева и картину «Абай-мыслитель» Тукпулата Тугспаева. Каждое произведение стало частью интерактивного маршрута, раскрывающего образ Абая, его мировоззрение и значение его национальной культуры. В ходе квеста дети выполняли задания на знание биографии поэта, его стихотворений и слов назидания, отвечали на вопросы и знакомились с ключевыми идеями его наследия. Жители столицы смогут принять участие в шестимесячном марафоне «Читающая нация». Астана присоединилась к республиканскому проекту «Читающая нация», который направлен на развитие культуры чтения и популяризацию самообразования. Марафон стартует в сентябре и продлится 6 месяцев. Участникам предстоит прочитать 15 книг, после чего пройти тестирование и серию интеллектуальных квизов. По итогам испытания определят лучших участников и команды в каждой категории. К участию приглашают школьников 6-10 классов, студентов колледжей, вузов, педагогов, государственных служащих, родителей всех желающих, независимо от профессии и рода деятельности. Марафон пройдет на казахском и русском языках. Регистрация участников

0: откроется в сентябре на официальном сайте проекта. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Тромбон. Даже среди разнообразия инструментов симфонического оркестра тромбон сразу привлекает к себе внимание необычной деталью – U-образной кулисой, которая скользит вперед-назад, будто бы в такт музыки. Принято считать, что произошел тромбон от кулисной трубы. На такой трубе исполнитель менял высоту звука, передвигая инструмент вдоль конструктивного продолжения мундштука. Ближе к 17 веку музыкальные мастера поняли, что удобнее двигать не весь инструмент, а его часть, и появилась кулиса – та самая отдельная U-образная деталь. Примерно в это же время такие трубы стали называть итальянским словом «тромбоне». За время своего существования тромбон практически не претерпел принципиальных изменений в своей конструкции. Это один из тех редких случаев, когда музыкальный инструмент был механически совершенен практически с самого начала. Тем не менее, нельзя сказать, что достоинства этого инструмента были оценены композиторами сразу же. В 17 веке партии для тромбонов лишь изредка появлялись в партитурах. Зато в церковной музыке инструмент использовали широко. Например, тромбон часто дублировал голоса певчих. Только в 19 веке тромбон укрепил свои позиции и как оркестровый инструмент, и как солист, и как участник ансамблевого музицирования. Тогда же сформировались и мощные мануфактуры по производству инструментов. Холтон, Конн, Кинг в США, Хеккель, Циммерман, Бессон, Куртуа в Европе. Многие считают звучание тромбона волшебным, загадочным и мистическим. Сегодня он популярен практически во всех музыкальных жанрах и направлениях. Как в академических, так и в эстрадных. Но держится тромбон скромно, на главные роли не претендует. Хотя находятся оригиналы, то ли стремящиеся привлечь внимание к себе, то ли пытающиеся расширить сферу использования инструмента. И в результате их действий появляется, например, тромбон-огнемет, который мало того, что громко играет, еще и плюется огнем на 7 метров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Более 50 тысяч человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Абая. День Абая отметили и за рубежом. Вечер народной музыки в Алматы Museum of Arts. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане ко дню Абая прошло 350 культурных, образовательных, научно-просветительских и спортивных мероприятий. Они объединили более 50 тысяч участников и зрителей во всех регионах страны. В музее-заповеднике Жидебай-Бурыля в Семее представили рукописи, архивные документы и воспоминания, раскрывающие эпоху поэта. А отдельная экспозиция показала образ Абая в изобразительном искусстве. Здесь также прошли литературный квест и фестиваль песен Абая, объединив музейное наследие с современными форматами работы с аудиторией. В Национальном музее состоялась тематическая экскурсия и музейный урок, посвященный жизни и идеям мыслителя. Одним из наиболее масштабных событий стал музыкально-поэтический вечер Абая Лема в Алматы, собравший более 20 тысяч жителей и гостей города. В рамках мероприятия состоялась премьера документального фильма «Алгашкы китап» об истории первого сборника произведения Абая, изданного в 1909 году. В Астане молодых литераторов объединил форум «Сөз өнері жасампаз» «Жасқала». В Алматы, Шымкенте и областях состоялись абай оқулары, спектакли, выставки, концерты и образовательные проекты. Также День Абая отметили и за рубежом. В Пекине в культурном центре Казахстана совместно с посольством Казахстана в КНР и музеем Цинтай прошел круглый стол «Абай Улатулла». Особое внимание уделили многолетней работе китайских ученых, писателей и переводчиков по изучению и популяризации произведений Абая. В Бишкеке также почтили память великого казахского мыслителя Абая Кунамбаева, сообщает 24KZ. У памятника собрались представители посольства Казахстана в Кыргызстане, казахской диаспоры, творческой и научной интеллигенции. Во время торжественного мероприятия прозвучали

0: На улице искусств прозвучат произведения, отражающие богатство фольклора и культурного наследия. Живая музыка, передаваемая из поколения в поколение, наполнит весь музей и объединит под одной крышей историю, традиции и искусство. Вход свободный при наличии входного билета в музей. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем цикл передач из серии «Вечернее настроение». Начнем мы этот выпуск с британской группой «Инкогнито». Это одна из первых ярких команд, играющих acid funk jazz вот уже более 40 лет. Прозвучит композиция «Can't Get You Out My Head» 2001 года.

Пэт Мартино – выдающийся американский джазовый гитарист с композицией «Road Song» из альбома «Визит» 1972 года. Басовую партию исполнил известный контрабасист Ричард Дэвис, игравший в 50-60-х с такими музыкантами, как Ахмад Джамал, Элвин Джонс, Майлз Дэвис, Фрэнк Синатра и другими. Далее великолепное трио Гаррета Якобсона. Они исполнят композицию «Tangerine».

Это была американская фьюжн-группа Spyro Gyra, основанная еще в 1974 году. Их музыка соединяет в себе элементы джаза, ритм-н-блюза, фанка, латинской, карибской, поп и рок-стилистик. Прозвучало «Not Unlike That». Ну а далее программу завершает великолепный джазовый гитарист Брайан Хьюз с композицией «Here We Go». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.